techno toys blues. Thank you.

0: разговорчики.
1: Чувствую себя вполне сносно,
2: говорил старый дом.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
1: Обратно новости.
2: Факелёк мельк худых мечт, айдар идюцв. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чипльдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнир яксур як Элеван, не жолоб сэр еротнак дорог из Салбоя в Сковск, як с Фоксом в Инневсниды. Ан буд, ас не сейм ирт да стырт на стиль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сейм ирт да стырт на стиль, дар адсам австлидиерц. Дубна. Единственный в Московской, в Сфокской области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит в дамбе Ивановского, Фонского, Гидроузла. Кейерп индорану джим инпург маварпан, энос як сыщнины махканэй абос от кейерп мин ляри дифьёшля. Асния вивзару гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особое на Камничинской зоне. На правом крупный международный проект, да, объединённого. Нынова. Институт ядерных исследований НИКа. И вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Эльбур. Фадраилим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисей дичтеп. От кейерп самиёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мэйх лыбмы мавс. Куды пычны ойдар идюцв. На этом пока все. В студии радио Чипльдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: For there is love, tenderness, art, music, imagination. The angel comes to call, never a devil. No matter what, you stir in the pot.
1: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева. О своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
2: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

Не смотри на часы, не спеши идти домой. Мне в глаза посмотри, прикоснись к руке рукой. И вдвоем мы уйдем в ночь волшебную гулять. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду, пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того. Знаю, слово я простое, типа лю, типа блю. Я люблю и все такое. Потерял я покой, что ты сделала со мной? Под огромной луной я слоняюсь, сам не свой. Будешь ты крепко спать, я под окнами страдать. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду, пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того. Знаю, слово я простое, типа лю, типа блю. Я люблю и все.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Чипалю, лю, лю, лю, лю, типа блю.
2: Тип того.

0: Sheeple duk, aș cu muc.
1: Sheeple duk, aș cu muc.
0: Sheeple duk, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Sheeple duk, aș cu muc.
0: XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Для тех, кто при чтении сборника фантастических рассказов Михаила Пухова «Картинная галерея» пропустил 16-ю и 23-ю страницы, вот для этих наших слушателей звучит следующая песня.
1: А предыдущую песню вместе с нами...

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, Петербург ждет. Утка. Раскумандрина. Никнейм.
3: Алло.
2: Здравствуйте, Утка.
3: Да.
2: Кличка Утка.
4: Да.
2: Кличка Чипыльдук. Отзыв, пароль.
3: Да, добрый прием. День.
4: Ну это как? Вечер сегодня. Как? У вас другой часовой пояс, по-моему.
3: У нас, да, время царское.
2: Сейчас же ведь пояса часовые не с востока на запад, а с севера на юг. Поэтому вот у нас вечер, а у вас, наверное, уже белая ночь.
3: Если бы вы где-нибудь вот минут через 7 позвонили, вы бы точно попали в мое время.
2: А сейчас вы заняты? Мы любим звонить вот в неудобное время.
3: Да, ну так я и прошу позвонить в неудобное время, сейчас как раз слишком
2: удобно. А сейчас удобно, да? А. То есть позвонить через 7 минут?
3: Ровно через 7, да.
4: А давайте мы поговорим ровно 7 минут, и когда вам нужно будет, чтобы мы позвонили, мы прекратим.
2: Мы прекратим. От обратного будем действовать.
3: Ну да, ну вот даже если это будет через 5, это было бы идеально.
2: Ну хорошо, ладно. Включайте песочные часы.

0: это снова утка нам должна ответить.
1: Сейчас она опять скажет, подождите, через 5 минут.
0: Раскомандрин. Утка, как понял?
1: Да.
2: Кря-кря.
0: А кто такая Раскумандрина или Раскумандрина?
2: Это вообще моя фамилия, да. Она мне досталась от мужа, но и прежняя была неплохая. Но вот такая вот фамилия.
1: А какая прежняя была? Какая прежняя?
2: Прошлая была фамилия Повод. Как удар пыльным мешком по голове, да.
1: Повод?
2: Как Долбот. Ну, в общем-то, в пенсионном меня и называли Долбот, когда делали СНИЛ. Я была еще Голбот, Вамбат, и у меня, в общем-то, созрело желание сменить фамилию.
1: И вы вышли, и вы выбирали себе суженого по фамилии, и нашли фамилию Раскумандрина, да, да, да. И выбрали.
0: Ну, Раскумандрина сначала или Раскумандрина, вот здесь же тоже для фамилии, как бы, вроде там, Алевтина, Раскумандрина.
2: Кумекать, а не от каких-то там ганджубасов. Это вот именно был вот такой человек на деревне, он был очень мудрый, и все к нему ходили, вот, чтобы он раскумекал какую-то ситуацию оттуда.
1: Вот это типа Раскумандрин.
0: Так он был Раскумандрин или Раскумандрин?
2: Раскумандрин.
0: Раскумандрин.
2: Ну, как, собственно,
0: а, значит, логично. Вы Раскумандрина. Ага.
2: А я, да.
1: Ну, смотрите, мы два Кумандрина, Раскумандрин. Вы с ним продолжаете?
0: Вы раз Кумандрина или уже все-таки вы два Кумандрины?
2: Нет, два Кумандрина — это два. Моя дочь, Ида.
1: А, Ида два Кумандрина.
2: Ида два Кумандрина, да. Вот если будет еще сын, то будет три Кумандрина, ну и так дальше.
1: Хорошо. Ну что же, очень хорошо. А не хотите взять обратно Долбик или Долбит?
2: Да нет, как-то не сильно. Думаю, что как-то мне очень нравится сочетание имени Надежда Раскумандрина. То есть
1: хорошо.
2: Вот Надежда. И вообще, это здорово, когда фамилия отвечает на вопрос «чья?». «Чья?». «Чья это жена? Иванова».
1: А это же была фамилия, что делает, отвечала. Она долбит.
2: Да, так-то не пришей ни к чему рукав.
0: Так что вы делали эти 5-7 минут, пока мы вам перезванивать собирались? Чем вы заполняли
2: перерыв? Да, мы на самом деле просто занимались тут, здесь, просто вокалом. И...
1: Вокалом? С Идой Раскумандриной? С дочкой?
2: Нет. Сейчас уже идет другой урок. У меня подруга, она поет ртом. Ну, это ее профессия.
1: Ртом поет?
0: А, вот. Это небывалое, да. Просто.
1: Возможно.
2: И вот сейчас у нее другой ученик. Ее зовут Джонни.
1: Ну, как ее зовут?
2: Ее зовут Джонни.
1: Джонни.
0: Джонни.
2: Слышите, они сейчас распеваются. Вот они распеваются.
1: А кто они? А ученицу как зовут?
2: Ученицу зовут Джонни, а, собственно, преподаватель зовут Алена Шахтарина.
1: Так,
0: Алена. Всех выдала, понимаешь, все имена знаем, фамилии.
1: Значит, смотри, у нас сейчас есть Алена,
2: да,
1: Шахтарина.
2: Тоже...
1: Алена Шахтарина
0: есть. Надежда Раскумандрина.
1: Надежда Раскумандрина долбит. Ее дочь Ида два Кумандрина.
0: Джонни.
1: И Джонни.
0: Джонни, она. А утка? Утка это кто?
1: Да, где утка?
0: Или
2: а
0: это
2: утка
0: же...
2: здесь тоже, ну, во мне, внутри.
1: А у вас внутри утка. Ага. Ну да, что ж, надо заканчивать, утка. Мне кажется. Информации много мы получили. Информация важная, интересная.
0: Идет распев.
1: Да. А вот эти они упражнения делают? Нет? Нет?
2: Да, вот сейчас такое, да, скорее всего.
0: А Джонни может спеть по нашим заявкам что-то вот горлом?
2: Мне что-то быстро прерывать, потому что у них такой творческий процесс. Хотите, я вам покрякаю?
1: Давайте.
0: Ну, давайте уж-то. Ну что, очень креативно так. Я бы сказал, даже креативно. Вот, колоритно.
1: Очень хорошо. Большое вам спасибо.
0: Давайте сигналы передадим точного времени. Сейчас начало 6-го кряка будет точное время на радио Чапальнук.
2: Начинать крякать?
1: Да, начинать.
0: Поехали. На Чапальнуке и в Петербурге точное, как всегда, время. Оставайтесь с нами.
1: Утка, спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Всем привет большой.
2: И вам большой привет.
0: Спасибо. Йо-хо. Пока.
2: Хорошего вечера.

0: Копытный факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

down. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

0: государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.
1: УЖЖ.
2: УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ.

прозвучала англосаксонская плясовая номер 4. Ну а следующая мелодия понравится вашим аквариумным рыбкам, особенно бахромчатоусым, спиноперым и, конечно, нотобранхиусу Гюнтера.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
4: Илья Ярцев.
3: Илья Ярцев. А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хранение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
4: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
3: Да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
4: Ну, давайте начинайте, Арсений.
3: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда» за декабрь 2010 года.
4: Ну, это относительно свежее.
3: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
4: я пропустил, как сыграли.
3: ЦСКА был счет 1-1.
4: Да.
3: И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
4: Саламандра.
3: Саламандра.
4: Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс и генеалогическое расследование. Про 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным осенью охватит 104 тысячи пациентов.
3: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионер-лагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
4: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи.
3: Программа название.
4: Ну-то какой канал и какая
3: здесь
4: программа?
3: Например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
4: У вас не очень старая обувь, Арсений.
3: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису» в Уфе. Мультфильм, я не знаю такого. 7:00 «Джейми у себя дома». 7:30 «Городское путешествие с Павлом Любимцевым».
4: Павел Любимцев.
3: А в 8 утра «Татьянин день». Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говори всегда 2». Россия. А значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм. В 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
4: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
0: Сейчас я скажу очень смешное
4: совпадение. Откуда достали? Из какой обуви?
0: Это кроссовки Adidas.
4: Кроссовки Adidas.
0: Adidas Torsion. Так,
4: они сильно изношены.
0: Да, они в хлам.
4: В хлам. А скажите, еще такой вопрос. А запах какой-то доносился из этих кроссовок?
0: Пованивают.
4: Естественно.
0: Я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
4: Так это свежая.
0: Да, совершенно свежая газета. При этом это мой день рождения. Понимаете?
4: Хорошо.
0: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
4: А вы родились в 2019, да?
0: Нет, я пораньше.
4: Пораньше.
0: Хорошо, так. Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
4: Это хороший обзор, да, действительно. Это был на обороте кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
0: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
4: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
0: Значит, по горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
5: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.
4: Таких кроссвордов я вырос на старых добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно и все было гораздо проще и конкретнее.
0: Вот, пожалуйста, по вертикали.
4: Да, пожалуйста.
0: Страх на пути к безумию.
4: Страх на пути к безумию. Я не знаю, вот, по-моему, безумие вот это все. Читать и нюхать эту обувь, доставать вот
0: эту... Пожалуйста, неподходящий предмет, чтобы перешибить обух.
4: Ну, вы знаете, давайте так, у нас все-таки обзор новостей, больше информации, газеты, кроссворды оставят для следующих выпусков. Вот я достаю женские белые туфли,
0: так,
4: значит, немножечко ношеные, но все-таки в хорошем состоянии. Вот здесь... Эта газета, да, совершенно нет запаха, приятный даже,
0: значит, запах свежая, духов, свежая,
4: женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везя от обуви, приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, то есть, значит, это апрель. Значит, год не видно, старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
0: Так, Арсений, пошел неприятный запах.
4: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты. Вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении. Помогает снять Порше, урловой проклятие, видят безбрачие, соединит распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
0: Но очень запах нехороший.
4: Нехороший какой-то здесь вообще, да. Это трудно. Какая же... Уфу!
0: Ой.
4: Ой, какая вонь. Это что такое? Достаточно ведь модные... Туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды.
3: Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш выпуск.
4: Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: До обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не...
3: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.

Всем филателистам, коллекционерам негашенных марок Северной Адриатики мы советуем быстро и ритмично погасить их под нашу следующую композицию.

looking at my watch, at all the time that's been stolen.

0: Алло.
1: Да.
0: Это Влада?
1: Да, здравствуйте, Влада.
0: Здравствуйте. Какой звук вы больше всего не любите?
1: Мне не нравятся звуки гигиены.
2: А когда вы просыпаетесь?
1: В 6 утра.
0: Скажите, а если вдруг что, то шакалы не подойдут?
1: Шакалы, да, шакалы тоже.
0: Тоже.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Сегодня по настоятельной просьбе Влады
3: из Питера
4: мы, как и обещали, просыпаемся вместе с ней
3: под ее самые нелюбимые звуки.
4: Голоса гиен.
3: И в качестве альтернативы несколько голосов шакалов.
4: Доброе утро, Влада. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: О, уже слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я так посчитал, Игорь. А ты посчитай.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Отлично. Это радио Чапыльдук. Меня зовут Кирилл.
3: А я забыл, как меня зовут.
2: И, значит, Кирилл и забыл, как его зовут. А звоним мы человеку, которого тоже мы не знаем, как зовут. Мы знаем такую фамилию.
3: Добродельский.
2: Добродельский. Давайте поверим ему на слово, что его фамилия именно такова.
3: А не Злодельский.
4: Алло, психдиспансер номер 17 слушает, говорит.
2: Ага, психдиспансер номер 17 слушает. Отличная информация.
4: Говорите громче, вас не
2: Просите,
4: слышно.
2: Пожалуйста, а господин Добродельского можно попросить?
4: Вы что, ненормальный? Вы чего так орете? Мы тут...
5: Алло.
2: Алло, господин Добродельский?
5: Ну, это кто?
2: А это вас радио Чапыльдук беспокоит. Как ваше самочувствие?
5: А, здравствуйте, здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, а вы пациент или врач?
5: Я вообще как пациент. Сейчас, секундочку. Да, алло.
3: Угу. А мы действительно попали в психдиспансер номер 17?
5: Непременно.
2: Просто мы звонили в 14-й.
3: А попали в 17-й.
2: Ну, ничего страшного, Игорь, я думаю, это не так критично.
3: Но мы, с вашего позволения, вам звоним, вы оставили свои данные.
5: Да, оставлял, было дело.
2: Как вы себя чувствуете? Это первый вопрос хочется задать.
5: Да я вообще всегда очень хорошо чувствую, позитивно.
2: Угу. А какой у вас там режим?
5: Ой, а это вы сейчас меня, что ли, там по радио?
3: Конечно.
2: А кто же
3: вы
2: там?
3: Вы в прямом эфире, если вы...
2: Добродельский, вы...
5: Ой, я так прекрасно слышу. У меня режим, ну, как получится, в основном... Сутречка встал, вечером лег.
2: Расскажите о своих, так сказать, сокамерниках, о ребятах, кто рядом.
5: А ребят все нормальные, все свои. Ага. Бонапартик.
3: Так,
2: так.
5: Потом, в принципе, сейчас нас двое осталось. Я доволен, но мне надо на работу, поэтому он там один в основном сидит.
3: А у вас как, психдиспансер с выходом на работу?
5: Ну, у нас вообще там не принудительное, у нас добровольное лечение.
3: Скажите, а как вас зовут?
5: Вот,
2: напоследок, ну, да, напоследок хотелось узнать.
5: Егор.
3: Егор, скажите, пожалуйста, а вы вот в том помещении, где находитесь, у вас есть возможность заходить на сайт 4duk.ru?
5: Да, конечно, есть, конечно, есть.
2: Угу, ну, отлично. А сколько у вас там пациенты? Все ли ходят на сайт наш или нет?
5: Ну, честно сказать, нет.
3: А вот когда вы заходите на сайт и смотрите, слушаете... содержание, содержимое. Это вам помогает в лечении?
5: В лечении? У да, вас, конечно, помогает.
2: У вас
5: конечно,
2: в лечении увеличивается?
5: Я просто смотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, в общем, движуха нормальная.
2: Не, ну, естественно, вы же не могли бы один, так сказать,
3: мы, наверное,
2: в диспансере находиться.
3: Такое же впечатление производим.
2: А скажите, а на дом врачи выезжают, если что-то случилось, вот, к нам приехать?
5: Это надо к дилеру ехать,
2: Игорь.
3: Хорошо. Егор, мы очень рады были с вами пообщаться.
2: Ну и персоналу привет.
5: Да.
3: Мы время от времени будем к вам наведываться. Может быть, когда-нибудь и осядем надолго.
2: Ну и каждый десятый подсаженный на Чапыльдук, сами понимаете, для нас важен, особенно в таком заведении, как ваше.
5: Спасибо. Мы вас будем ждать в наших пенатах.
3: Спасибо, но непременно
2: мы,
3: будем
2: мы
3: очень
2: мысленно,
3: скоро.
2: Мысленно с вами.
3: Счастливый удачи. Егор, удачи, пока.
5: До свидания. Are you ready for this?

0: Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.
1: One, two, and go up.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а...

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Grandson.

0: Что такое Чиппельдук? В этот раз мы поведаем вам такую необычную театральную историю. В этом нам поможет музейный работник, известный историк театра Елена Анатольевна Башилова-Цимлянская.
1: Что такое Чиппельдук? Словосочетание «Чиппельдук» почти случайно произнес небезызвестный в начале прошлого века эстрадный конферансье и куплетист Петр Самсонов-Злачевский в своем «Экспромте Буриме». Но вначале немного истории. Основанный еще в конце XIX века Станиславским и Немировичем Данченко знаменитый московский художественный театр МХАТ, МХТ, как вспоминал сам Станиславский, дал отростки не только в области драмы, но и в другой, совершенно противоположной области – пародии и шутки. Разного рода веселые вечера устраивались Московским художественным театром в разное время. И вот об одном таком веселом вечере и пойдет речь.
2: Колокольчики, бубенчики звенят.
1: Случилось это на новогодних елках. В декабре 1909 года в знаменитом пародийном театре миниатюр Серебряного века «Летучая мышь», незадолго до того отпочковавшимся от Московского художественного театра для неформальных актерских вечеринок капустников в уютном подвале дома Перцова в районе Остоженки. Интимный кабачок друзей художественного театра, как назвала его одна газета, был местом, где мхатовцы Качалов, Книперчехова, Москвин, Алиса Коонен, сам Станиславский и другие могли собраться после спектакля в неформальной обстановке, в своем кругу пошутить и покуражиться, показать шутливые пародии на самих себя и на своих коллег и просто расслабиться. Всем им, начиная с самого Станиславского, было свойственно отличное чувство юмора, которое успешно сопутствовало всем их начинаниям. Даже самой эмблемой этого веселого театра была летучая мышь, подвешенная под потолком, как бы пересмешнически перекликавшаяся с чайкой на занавесе художественного театра. В общем, как писал известный критик, царство привольной, но красивой шутки и подальше от посторонней публики. Вскоре, однако, слава этого театра вышла далеко за пределы узкого круга своих из МХТ. Все стремились попасть на эти, как сказали бы сегодня, артистические богемные тусовки. Так что на эти вольные бурлескные представления летучей мыши начали даже продавать билеты. Одним из основателей и учредителей «Летучей мыши» был Никита Балиев. Харизматичный, энергичный актер, режиссер, конферансье неуемный заводила, друг коллега Станиславского и личный секретарь Немировича Данченко, пайщик и участник труппы художественного театра. Кстати, театр кабаре «Летучая мышь» под тем же названием впоследствии возродил на некоторое время уже в конце 20 века Григорий Гурвич, тоже яркая и талантливая личность. А в ту ночь, когда незадолго до нового 1910 года в небольшой зал набилось много гостей, на сцене шуточными номерами выступали известные артисты, сами мхатовцы, их друзья. В программе даже была кукольная версия пьесы «Ревизор». А в фойе и у входа до самого утра раздавали новогодние гостинцы. Царила атмосфера праздника и капустника. Легенды об этой предновогодней елке в «Летучей мыши» еще долго ходили по Москве, вызывая всеобщую зависть. И вот в какой-то момент вечера, уже под занавес программы, Воспользовавшись тем, что главный устроитель и ведущий праздника неугомонный Никита Балиев, остроумный балагур-импровизатор, отлучился из зала хлопотать о подарках, на сцену выскочил другой эстрадный конферансье и куплетист Петруша Самсонов-Злачевский. Тот еще кутил и пижон, впрочем, добряк и душка, хоть и недалекий остряк. И затеял игру с залом в буриме. Из публики начали выкрикивать рифму. И тут на заданные ему для буриме рифмы ажуры абажуры и друг вдруг Самсонов-Злачевский, пытаясь для наглядности жестами изобразить предстоящее праздничное массовое возлияние за кулисами и в фойе, а он уже и сам был довольно-таки навеселе, ничтоже сумнявшийся, выдал стихотворный экспромт. «Если вдруг пришел к вам друг, откупорьте чипль-дук». При этом, произнося скрипучим голосом «чипль», он как бы со скрипом ввинтил невидимый штопор в воображаемую бутылку, а при слове «дук» звонко выдернул из нее упругую пробку. И даже как будто бы разлился таким бульканьем содержимое по фужерам. Зал поощрительно и заинтригованно оживился, ожидая не менее поэтичного и талантливого продолжения. «Чипль-дук», — повторил он, как бы откуприв еще бутылочку, на секунду задумался и тут же продолжил. «Чипль-дук», и все ажуром, все лежат под абажуром. Закончил свой мало высокохудожественный, но веселый стишок Самсонов-Злачевский под одобрительный смех, свист и аплодисменты зала. «Давайте уже скорее начнем! Чипль и дук! Чипль, дук, давай!» Раздались нетерпеливые возгласы из задних рядов, где, как водится, среди веселой актерской братьи затесались несколько завсегдатаев столичных рестораций, лицедеев, гуляк. «Ловкость рук и чипль, дук! Без кренделей, без фасонов, ты налей-ка нам, Самсонов! Без гарсонов и масонов, чипль-дук давай, Самсонов! Не останься без кальсонов с чипль-дуком, друг Самсонов!» Полетели неуклюже зарифмованные под стать самому конферансу экспромты из окончательно развеселившегося зала. Получалось, прямо скажем, не особо шедеврально, но зал наперебой, неумело, но с азартом и удовольствием рифмовал то первую, то вторую половинку полувыдуманной фасонистой фамилии Самсонова-Злачевского. Приставку «Злачевский» Самсонов добавил себе для артистической красоты. «Эй, поэт, скажи нам честно! Ты Самсонов или Злачевский?» Приплели даже Франческо Петрарку с его возлюбленной Лаурой. Ясное дело, мастера художественного слова. «Как Петрарка без Лауры, так без нас те абажуры». Хоть Петрарка был Франческо, но чипль-дук открыл Злачевский. «Нам Самсонов хоть и друг, но дороже чипль-дук». Ввинчивая жестами штопор в бутылку-невидимку, выкрикивали самые активные и нетерпеливые. Весь этот веселый кавардак, беззлобно посмеиваясь, резюмировал вернувшийся в зал сам Балиев в адрес своего недалекого подражателя. «Да уж, вот так ловкость рук и чипль-дук. И можно превратить чайку в летучую мышь, а летучую мышь собачью чушь». Кто-то в зале подхватил и пошутил насчет того, что молчание золото, поэтому неплохо бы было Злачевскому стать хотя бы позолоченным. Но главное – Чипальдук, Чипальдук! Слышалось то тут, то там, сквозь говор и смех. И ощущалось нетерпеливое желание засидевшихся зрителей перейти уже скорее в фойе, размяться и, наконец, поднять по случаю Нового года кто хрустальный бокал шипучего шампанского «Моэт» вдовы Клико или «Абрау Дюрсо» от Виктора Дрюсо.

0: Марионетки приплясывали на нитках и ходили гоголем. Балагурили клоуны в духе Бима и Бома. Пели и играли роли Собинов, Шапялин. Сам Константин Сергеевич, кстати, тоже заглянул и валял веселого дурака. Но, похоже, единственное, что заезжие и заграничные визитеры запомнили из всего концерта, было дурацкое, прилипчивое, но милое. Чипль-дук. Чипль-дук? Чипль-дук? All right, tutto bene. Das ist wunderbar. Весь вечер они ходили и улыбались Снегурочкам, Дедом Морозом, гостям и буфетчикам, крутили руками, изображая штопор и пробку от бутылки искристого шампанского, и весело повторяли «Чипль-дук! Чипль-дук!» Чипль-дук. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Бормотал сам незадачливый Самсонов Злачевский, показывая, что и как слилось в его бокале, и, пошатываясь, удалялся к стойке буфета в обнимку с каким-нибудь очередным итальянцем или переточным персонажем. Вот так или примерно так этот эпизод описан в рукописях воспоминаний Булерицкого «Люди театра. Закулисная жизнь».
1: Большое спасибо вам, уважаемая Елена Анатольевна, и низкий поклон, что с таким чистым хатовским шармом напомнили нам эту удивительную давнюю историю. Что ж, скрип штопора и звук выдернутой пробки и вправду находят немедленный, живой и весьма положительный отклик в душе любого собеседника, настраивая ее, как камертон, на определенный лад. Чипль и дук. Самый простой и нехитрый, веселый и любимый, традиционно русский звук, практически мем «Чипль-дук», впрочем, и самый интернациональный, также близок и сотрудникам нашей радиостанции, которая, благодаря интернету, также не знает границ. Ведь слушать ее можно на всех пяти континентах, как и этот космополитичный звук, сближающий людей и народы. В общем, «Чипль-дук», он и в Африке. «Чипль-дук».
2: Пробка. Подарок из Африки. Да.
1: Отсюда и название, которое также экспромтом родилось, а точнее вспомнилось когда-то, в еще толком не обустроенной, но полной жизни студии, где было дружеское общение, капустные розыгрыши и приколы, в общем, творчество. Так что звук «Чипль-дук», предвещающий веселый час в хорошей компании умников, валяющих дурака за воображаемым или настоящим бокалом шампанского или легкого доброго вина, по вполне понятным причинам выбран названием этой радиостанции. Совершенно, впрочем, безалкогольный. Радио «Чипль-дук». Главное, во что это выльется –

Радио Чипальдук предупреждает приносить с собой и распевать песни с высоким содержанием алкоголя в эфире Радио Чипальдук категорически запрещается.

Отзвучал трек для восстановления нарушенной координации движений. Ну а следующая песня для тех, у кого еще сохранился старый добрый пейджер.

радио «Чип и Льдук». Было хорошо, а будет еще лучше.

0: провода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой стране даже точки. Не нужны мы где провода.
3: Еще раз.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чипыльдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Akamanjere. Eyife. Ah, lafia.
1: Разговорчики.
2: Не видите, я занят.
3: Надменно произнес туалет.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Un moment, s'il te plaît. François.

Radio. Ce soir, 10h30.

Et donc, ce soir,

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

0: любопытный факт.
1: Во время съемок в знаменитом фильме «Волшебник из страны Оз» собачка То-То, игравшая одну из главных ролей вместе с такими голливудскими звездами, как Джуди Гарланд, тоже получала гонорар. Талантливому четвероногому созданию платили $125 в неделю. М-да.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Картинка. По-настоящему проявить свой хороший вкус вы сможете лишь попав к людоедам.

сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая, наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Таскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Радіо Чіпельдук. Гренсен.

Чиплдук. Шугарите.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Андрей Трубачев относительно недавно заявлял желание вот позвонить ему. А у него какой-то ник Чиптрон. Андрей Трубачев. Это все, что мы знаем о нем.
3: Алло.
2: Андрей.
3: Да.
2: Спросили ведь. Вот мы выполняем вашу просьбу. Звоним вам.
3: А что просил?
2: Ну, а что, может быть, не просил? Вы просили, но вот у нас так зарегистрировано. Андрей Трубачев, понимаете. Позвоните мне, пожалуйста.
3: Да ладно.
2: Да. Ну, да.
3: Так это, неужели это что-то Чипальдук?
2: Ну, кто еще? А
4: каким ненормальный? Еще рассылали вы? По каким местам?
2: Почему вы Чиптрон? Вот давайте скажите нам лучше.
3: А, вы знаете, это старая история.
4: А что вы пыхтите? Вот почему вы пыхтите? Давайте начнем с этого. Пыхтите.
3: Почему что?
4: Пыхтите вот что-то.
2: Сначала
4: вот,
2: почему да. пыхтите, а потом
3: я
2: почему сейчас... Чиптрон?
3: Я живу в Раменском. Соответственно, сейчас поднимаюсь по лестнице, а поскольку я курильщик, соответственно, я задыхаюсь.
2: Вот.
4: Какие думаете предпринять действия, дабы либо переехать на первый этаж, либо бросить курить, правильно?
3: Это лестница на перроне поезда.
4: Ой, а что это, трехэтажный поезд, что ли?
3: Уже ну, платформа Раменская.
2: А сейчас какая-нибудь загудит какая-нибудь электричка, вот мы любим такое живой какой-нибудь.
3: Хотите, чтобы загудело, а хотим. Тут вряд ли что-то гудит.
2: Ну подойдите можно к машинисту, понять. Просто попросите, чего.
3: А. Ну вот не слышно поезд, нет?
4: Был.
2: Сейчас, тихо.
4: Уже был,
2: нет,
4: был.
2: Сейчас поезда бесшумные стали, все на магнитные подушки.
4: Ну давайте про Чиптрона, давайте разбираться.
2: С курением, мы разобрались, это контрпропаганда курения, или нам надо делать титр, бегущий радиострокой?
3: Да.
2: Минздрав предупреждает.
3: Смотрите, я очень люблю лук, когда я был маленький. Соответственно, я угощал в саду у бабушки девочку, которая была у нас в гостях, луком.
4: Это провал.
3: Так. Нет.
4: Нет?
3: Это не провал, нет. Слушайте дальше.
2: Так.
3: В первом классе я играл на утреннике Чиполлино. И сейчас у меня есть некоторая разработка научная, которая называется Чиптрон. Она связана вот с этими названиями.
4: Так вы шизофреник.
3: Ну, почти.
4: Это прекрасно. Это очень хорошо. А у вас прическа вот сейчас такая, тоже на голове такой... такой чпок.
2: Луковичный.
3: Нет, далеко нет. Я был в барбершопе, и меня достаточно хорошо там постригли.
4: Понятно. Не, ну это хорошо, когда какая-то тема луковицы проходит нитью определенной.
2: Так это у вас в салоне играет Чипальдук или нет?
4: Да
3: вы
4: нет,
3: знаете, Чипальдук у меня играет везде. Я купил новые наушники и постоянно его слушаю.
2: Не надоело еще? Вот. Обычно за неделю, то есть уже оскомина у людей.
3: Нет, никакой оскомины нет.
2: А мы 12-й год уже справляем. Тут представьте себе у нас какая оскомина. Мы уже с Кириллом видеть друг друга не можем.
4: Набито так, что... Давайте еще про лук поговорим.
3: Ну, вообще, давайте, хорошо. Я могу съесть луковицу вообще целую и не поморщиться.
2: Так можете сейчас похрумкать? У вас в кармане должна обязательно быть луковица с собой. Нет?
3: Ну, луковицы нет, но вот...
4: А как вот вы девушку...
3: Всегда лук.
4: А девушку вы подбираете тоже, вот принюхались, воняет луком от нее, и хорошо, или...
2: Нет, по принципу дополнения, то есть от нее должно чесноком
4: нет.
2: Пахнуть.
4: А может,
3: к счастью, девушку я уже не подбираю, я уже женат 4 года. И вот совершенно недавно у нас родилась прекрасная дочь Даша.
4: Ну, она знала, что у вас такое психическое отклонение вот с луком вся эта тема? Как она это восприняла?
3: Ну, это как-то я не знаю, это в порядке вещей. Там кто-то любит там арбуз, кто-то свиной хрящик, кто-то любит лук.
4: Ну да. Мы сейчас звонили нескольким людям, и двое из них любили свиной хрящик. Так что.
3: Слушай, удивительно. Вы, конечно, звонили так, я не ожидал, что вы позвоните.
4: Ну, вы понимаете, дело в том, что когда люди просят нас позвонить, они никогда этого звонка не ожидают.
3: На самом деле, ваше радио, оно немножко магическое.
4: Да?
3: Да, я заметил такой факт. Иногда это прямо в тему. То есть некоторые мелодии так возникают, что вот какое-то событие происходит, и оно прям связывается с мелодии, которая играет на Чип и Льдук.
4: Про открытие давайте поговорим. Насколько оно уже открыто и внедрено?
3: Вы знаете, оно, я бы не сказал, что оно научное, оно все-таки хобби такое. Вот, оно связано с нейросетями.
4: Слушаем. Ну, рассказывать, ну, это... хотя бы так, вкратце, чтобы понять вкратце. Масштаб личности.
3: Ну, в общем-то, я далеко отошел от науки. Я где-то 30 лет уже не появлялся на факультете на нашем родном. Так. Но, тем не менее, тема нейросетей мне очень интересна, и я пытался что-то делать в этом направлении и как-то развиваться.
4: Так.
3: Вот. Хотя изначально она меня отпугивала.
4: Так.
3: Вот. Ну, в общем-то, если считать, что обычная нейросеть — это черный ящик такой, у которого конечное количество входов и конечное количество выходов, то мой чип

0: Стыдно сказать, сколько не появлялись на вашем факультете.
1: И вот вы потом, вы просто монстр в луке, понимаете? Это же тоже...
2: Ну да. В принципе, вы знаете, я полностью удовлетворен вот этим вашим звонком, потому что всегда мечтал попасть вам на радио. Вот, и как бы так просто это не звучало, но тем не менее.
1: Ну, вот видите, вы в нем, и поезд пришел уже там, кстати, в Раменском, как...
2: Вы знаете, перебой. Я уже подошел к своему авто и готов ехать до дома.
1: А, так вы, значит, с поезда сходили вниз, да? А хотя зачем?
2: Да, именно.
0: А кулинарный вот рецепт приготовления вот этого толченого лука с яблочным уксусом вы на сайте у нас нашли? Вот чипльдук, блюдо чипльдук. У нас греки даже подавали в кафе его, да.
2: Я могу сказать, какое у меня любимое блюдо.
0: Так.
2: Смотрите, это резаные огурцы с луком и с солью, и с пахучим растительным маслом. Вот это вот мое любимое блюдо.
1: И сейчас там супруга вам его приготовила, или это такой лакомый на
2: Нет, его праздник? Готовит только... В этом, помните как, в этом доме готовлю только я. Так вот это блюдо готовлю только я.
1: Ну, как говорится, приятного аппетита.
2: Спасибо.
1: Давайте будем на связи, курите поменьше.
0: Нет, у нас реально есть на форуме. Грек рассказывает, как он случайно изобрел вкусное блюдо, и потом эту закуску своим друзьям, которые открыли греческое кафе в Москве, и у них в меню было блюдо лук-чипльдук.
2: Ничего себе.
0: Значит, да. А история была такова. Они уронили на пол луковицы, по ним как бы топтались, луковицы были в пакете, и они в этом пакете размягчились, растоптались, и он добавил туда яблочного уксуса и что-то еще, и получилась вкуснотень, и вот это блюдо стало с тех пор любимым, и оно называется у них чипльдуком, вот у этих греков и у представителей их диаспоры в Москве. Вот, я лично видел это меню своими глазами.
2: Да. Круто.
0: Это был Андрей Трубачев, он же Чиптрон, любитель, я бы даже сказал, профессионал лука на радио Чипльдук.
1: Парий.
2: Спасибо.
0: Все, он попался в наши нейрорадиосети.
1: Пока.
0: Пока.
2: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
3: У нас

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

0: Звездные моменты нашего спорта.
1: Азарт, страсть, сильнейший эмоциональный накал, глубочайшее сопереживание спортсмену. Вот характерные качества наших российских комментаторов, работающих с полной самоотдачей. Вот несколько ярких примеров того, как в разгар спортивных баталий наши спортивные комментаторы своим выплеском эмоций и адреналина помогают нашим спортсменам победить. Пекин, 2008 год, Олимпийские игры. Финальный заезд каноэ-одиночек. Среди финалистов российский спортсмен Максим Опалев. Белград, 2006 год. Заключительные минуты решающего матча чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Аргентины.
2: Да, да, 6 секунд до конца финального матча. Аргентина впереди на 2 очка. У нас есть еще шанс спасти матч. Хряпа будет вводить из-за боковой. Последний шанс.
3: Мяч в игре. Аргентинцы пытаются уходить. Свеча, Боря, Боря, давай, Боря. Давай, вы хорошие, ну давай. Напрягись. Пока душа, Боря.
2: Сай, Боря.
1: Пальма де Мальорка. Финальный матч чемпионата мира по шахматам по версии FIFA. Гроссмейстеры Милан Герзакович и Наум Цильман.
4: Вот игра перешла в эндшпиль. Ерзакович ходит пешкой c6 d7. Очень опасный ход.
5: Да-да-да-да-да, но Наум быстро отвечает. Конь b6, f6. Давай-давай-давай, Наумушка, дожимай. Милый, еще один верный ход, ладьей.
4: Есть ход, ладьей. Ай да, Наум.
6: Ай
4: да, Цильман, сын. Все, мы победили.
6: Наш Наум, пипионила.
1: Зальцкамергут, 2005 год. Чемпионат Европы по биатлону среди женщин. Среди участниц россиянка Мария Шустова.
7: Мария выходит первой на финишную прямую. Вперед, Маша! Осталось совсем немного. Потерпи, потерпи, мы все знаем, как тебе трудно.
3: Маня, давай, сестренка! Давай, племяшка, жми одна!

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Максим Соловьев. В эфире новости. Новости медицины. Японские ученые причиной депрессии назвали вирус. Профессор Кадзухиро Кондо рассказывал, что различные типы вируса герпеса могут находиться в организме человека на протяжении всей жизни. Эксперты изучили шестой тип вируса герпеса и сделали определенные выводы. Они уверены, что при стрессе вирус предпринимает попытки попасть из носа в мозг

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

Упс. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Just a dream. It's just a dream.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

make you mine. Alligator wine.

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.
1: Знаете, когда-то я помню, я, значит, учился, я учился так средне, неплохо, нехорошо. Потому что, видимо, уже занимался чем-то. Я ходил в музыкальную школу, я ставил спектакли в театре, мне это больше уже интересовало. Но я как-то полки папа прибил, полки сделал, книжные, а у меня не было книг. Я пошел в наш книжный магазин, он был прямо в соседнем подъезде, захожу и увидел красивые тома Ленина. Потому что остальное все дефицит, не было книг, а Ленин стоит. Синий с золотым буквами. И их, сколько томов, я не помню, наверное, 40?
2: 55.
1: 55, точно. И я говорю, на все деньги 55 томов. И продавщица открыла рот, она говорит, она меня очень хорошо знала, она говорит, Женя, я тебя прошу, хотя бы ты сделай что-нибудь. Прочитай это и

0: люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
3: Слушаю вас.
0: Сергей Васильевич, мы интернет-радио Чипыльдук. Нам посоветовали позвонить вам и пообщаться с вами. А вы не слушаете случайно? Не знакомы с таким интернет-радио?
3: Нет, почему? Знаком.
0: Знаком.
4: Вот. Но так и без особого, да?
0: Без энтузиазма.
3: Ну, почему? Я слушаю его во время выбора работы. И оно нравится мне. Вот я могу его сейчас включить.
4: Ну-ка, давайте.
3: Так, скажем, нетрадиционно немножко.
4: А что
3: радио
4: там сейчас играет?
0: Интересно.
3: Ну, я слышу себя лично.
0: Себя слышите. Значит, все это работает правильно.
4: Ну, какие у вас нарекания?
0: Вы простите, да, вы кто по званию? Мы знаем, что вы военный.
3: А откуда у вас такая информация?
0: А нам хорошие люди вот посоветовали.
3: Ну, я полковник запаса.
0: Полковник запаса. Ну, что же.
4: У нас дело в том, что, исходя из социсследований, нас мало полковников запаса слушает. Вы один из немногих. Поэтому мы хотели как-то понять ваши
0: замечания,
4: да,
0: пожелания,
4: потому
0: вот,
4: как
0: чего не хватает. Может, что не по уставу?
3: Я удивлен, что вы вышли в прямом эфире, потому что я думаю, что, наверное, радиослушателям интересно другое.
4: Нет, вы глубоко ошибаетесь.
0: Да. Жизнь во всех многообразных проявлениях интересна. И именно в прямом эфире.
3: Мне нравится радио, нравится ваш, так скажем, интересный юмор.
0: Такой
3: вот
0: солдатский.
3: Ну, грубо говоря, какой-то необычный подход буквально ко всему. К музыке, к стихам. Ну, если честно, если бы вы не позвонили, я себя сейчас не услышал в Чипыльдуке. Я думал, что все ваши интервью, особенно в последнее время с девушкой там какой-то, которая очень часто смеется, когда говорит, ага, я это все воспринимал бы как,
4: розыгрыш,
3: ну, как театр, так понятно, скажем, для радиослушателей.
4: Но все-таки претензии, все-таки вот претензия одна разрушена. Мол, не театр, а мол, все живое у нас. А как, может, в первую,
3: да,
4: долю побольше? Может, почаще все в первую долю как-то играть? Вот раз, два на первый, нет?
0: Ты имеешь в виду маршевые?
4: Ну, маршевость какие-то больше как-то.
0: Ну, это прямолинейное мышление.
3: Ну, я не знаю. У вас разноплановая музыка. Нельзя сказать, что придерживаетесь конкретного жанра. В общем-то, такое. Для нас хорошего настроения ваше радио.
4: Ну что, прекрасно.
0: Рады стараться, товарищ полковник.
3: Его абсолютно случайно услышал, мне посоветовал мой напарник, он достаточно молод.
0: Но уже генерал-полковник.
3: Вот. Сказал, что есть такое радио, которое мало кто знает. Вот. Я его впервые слышал, и теперь он у меня, так скажем, практически включен. Ну, все время.
0: Замечательно.
4: Прекрасный зал. Хочется пожелать вам успехов на службе. Здоровья крепкого.
0: Ну и в личной жизни тоже, конечно.
4: Но я думаю, что все и так в порядке.
0: Я уверен.
3: Спасибо, спасибо. Я тоже желаю вашему радио, значит, расширять круг аудитории.
0: Есть также,
3: чтобы аудитория

0: ну, получал удовольствие от общения с вами. Ну, и, честно говоря, я вот даже немножко шокирован вашим звонком и хотел бы сегодня узнать источник, который посоветовал вам обратиться вот ко мне.
1: Давайте вы начнете проводить в свободное от работы время расследование, а потом мы вам позвоним и выясним, найден ли шпион.
0: Ну, я приблизительно догадываюсь, что это может быть, хотя я не понимаю, как он это сделал. Но мне очень приятно, потому что это подняло, ваш звонок поднял мне настроение. Ну, оно и было, в принципе, нормальным. Но сейчас оно еще лучше.
1: Ну и чудненько.
2: Чудненько. Сейчас мы были в живом эфире. Даже не
1: всех
2: знаю,
1: благ, вот. Всех благ. Будем, да, вам доброго, будем, да, вас теребить, позванивать. Счастливо. До свидания.
2: Пока.

0: when I'm dry out.
1: Extraordinary.
0: Tune in, turn on, drop out.

0: turn on, drop out.
1: Extraordinary.
0: Tune in, turn on, drop out.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
1: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: разговорчики.
1: Я натура метущаяся, говаривал дворник Михеич.

шум. Любимое времяпрепровождение толпы. Эдвард Далберг.

0: Quick News на радио Чипльдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипльдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Сельта забила 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ван Си. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. С начала июня в Москве выпало больше двухмесячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью ковид. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Экс-вратарь ЦСКА предложил аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум-офис, как вирус подсказал новый планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней пруда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на вечер рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новые авиабомбы комплекса «Золотая Орда». Тяжелый вес Волков проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Диетолог назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара-лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другого Матрум. МВД Беларуси сообщило о задержании 270 участников предвыборных пикетов. В Британии в результате нападения мужчина нашел погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавшие без порядков офицеры объявили обвинение. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидромедцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Планы тренер ЦСКА почувствовал недавно ранее разгрома от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Тайнерский шахтер штаб на стеклянном чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско входит в состав снижения памятника Торбина США. Московские врачи прилетят с Байкаля для помощи больной COVID-19. Богатейший человек Азии вошел в 10 миллиардов мира. Богатейший человек Азии уже вышел из 110 миллиардов мира. Это были Quick News на радио Чипльдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипльдук.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.
2: Coming to you live, one time from the underground. Cruising at 2,000 meganauts. Yep, yep. 20,000 megawatts of P-Funk power. Put it on, y'all. Funkin' to the max. With Dodge and OJ.

0: dead man coffin.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
2: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing.
1: Чиплдук. Радио Unlimited. С неограниченным, безответственным.

0: Нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Jeepeldoek.
1: Jeepeldoek. Jeepeldoek. Doek. Jeepeldoek. Jeepeldoek. Doek. Jeepeldoek.
2: Radio, radio.
0: Jeepeldoek.
1: Jeepeldoek.
0: Jeepeldoek.
1: Jeep, jeep, jeep.
0: Twine, heel, duke.
1: Jeepeldoek.
3: Я то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдук. Далек.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип-чип. Чипелдук.
1: Пу-ду-пу-ди-пу.
0: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипелдук.
4: Инфу-тайк-бах.

0: kind of thing that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: У нас все хаты записаны.
4: Дарье Анатольевне звонит радио Чипльдук. «Пою шансон», говорит она. Фрау Крайс?
5: Да,
4: Фрау Крайс, das ist Чипльдук радио.
5: О, guten Tag.
4: Я.
5: Guten Tag.
4: Guten Abend.
6: Мы не шпацируем, особенно
5: не... Guten Abend.
4: Да.
5: Чипльдук радио.
4: Асфальт, я. Но мы мало знаем по-немецки.
6: Да, очень плохой.
5: Ну ладно.
6: Сузаман не получится.
4: А Дарья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, вы в каком-то гулком помещении?
5: Я на открытии выставки. Я как человек богемный нахожусь на открытии выставки.
4: Так, у нас прямой репортаж с выставки.
6: А что выставляют? Что выставляют с нынче?
5: Выставки стекла.
4: Ну-ка, брякните нам чем-нибудь.
6: Может, разобьете что-нибудь для примера?
4: Да, это будет очень колоритно.
5: Что мне сделать?
6: Разбить что-нибудь?
4: Разбить какой-нибудь экспонат, желательно.
6: Чтобы вы не попали сильно. Ну так, втихаря. Может, не заметить.
5: Слушайте, я сейчас разбила пластиковый стакан.
4: Ага.
5: Но я думаю, этого достаточно.
6: А еще раз разбейте на бис.
4: Нам бы в эфире, чтобы было.
6: Ну, это цифровой какой-то.
4: Хотя бы хрупните этим пластиковым стаканом, чтобы мы поверили вам.
5: Ну, где бы мне его взять?
4: Ну, а народу мало, потому что чувствуется, что, знаете, как такое вот большое пустое пространство с красивыми экспонатами, но 1-2 человека бродят там. Вот так это выглядит или как?
5: Нет. Тут уже был фуршет.
4: Так.
5: Мы уже все готовы. Да. Mm-hmm. Просто я сейчас отошла в комнату, где темно. Понятно?
6: Боже мой.
5: И где я стою одна среди экспонатов.
6: Подождите, вы в комнате, где темно? Одна?
5: Да, где темно.
6: Среди стеклянных экспонатов?
5: Как полярная ночь. Да, безусловно.
6: Ну так вы можете их совершенно кокнуть все сразу.
5: Ну, понимаете, все не так просто. Они же под стеклом. А с меня возьмут штраф. Зачем мне эти проблемы, друзья?
4: Ну, а скажите, а вот какой-нибудь экспонат, который вас поразил больше всего, что это там?
6: В темноте.
4: Абстрактное искусство или это фигуры животных, людей,
5: нет,
4: цветы?
5: Это вполне конкретное искусство. Это Вера Мухина. Всем известна Вера Мухина.
4: Вера Мухина, да.
5: Конечно.
4: Как же?
5: Да.
4: Почему в стекле?
5: Конечно.
4: Что, рабочая колхозница в стекле теперь отлили?
5: Слушайте, у меня есть прекрасная скульптура в музее стекла, называется «Ветер». Там голова, ну, буквально колхозницы.
4: Угу.
5: Но она такая прекрасная, что прям, я считаю, что каждый должен подойти и посмотреть, понимаете, Андрей, это прекрасно.
6: Подождите, а Мухина вот какое к этому отношение имеет?
5: К стеклу?
6: Да. Ну да.
5: Ну как, она же все равно художник декоративно-прикладного искусства.
6: Безусловно.
5: Вот, ну, поэтому, конечно, и нужно приложиться к чему-то. Отдекоративить что-то.
6: Отдекоративить? Хороший глагол.
4: Хорошо. А вот, Дарья Анатольевна, фрау Крайс, вообще вот часто шастаете по презентациям? Это ваш конек?
5: Да, это моя профессия. Das ist meine Profession. Ich bin guide. Я, собственно, художник. Я же в Ленинграде, в городе на Неве.
6: Вы в Ленинграде, что ли?
5: Конечно.
6: Это все, значит...
5: Я в Ленинграде. В городе на Неве. И, конечно, мне приходится ходить на выставки, безусловно, смотреть, проводить экскурсии детишкам и так далее.
6: А сейчас экскурсия после фуршета уже окончена? Да?
5: Ну, нет, экскурсия не окончена. Экскурсия начнется, может быть, послезавтра. Но сейчас уже вот скорее так. Я прохожу по залам и понимаю, что то, что я считала полным отстоем, вроде как ничего.
4: Угу.
6: Это после фуршета такое ощущение, да?
5: Да, ну, я думаю, у каждого после фуршета будет такое.
6: Ну, а петь так сейчас после этого фуршета-то должно быть вам особенно, как сказать, распевно. Залегованно.
5: Ну, раз уж программа по вашим заявкам, я слушаю вас. Ваша заявка.
6: Ну, что-то на немецком тогда уж. Давайте Нину Хаген или Рамштайн. Какие у вас есть?
5: На немецком?
6: Ну, естественно, какой-то шпацирен требуется теперь.
4: С перезвоном легких хрустальных колокольчиков в голос.
5: Хорошо, сейчас что-нибудь в юном сиянии, так сказать, снег серебрится. Вот это все, да?
4: Вот это интересный формат. Да, музыка металл есть, да? Рамштайн там или металл. А здесь вот формат музыки стекло.
6: Стекло, да.
4: Вот как это может звучать? Стеклянная
5: стекло. Наверное, достаточно звонко.
6: Звонко, да. Давайте что-нибудь. Давайте. Можно давайте, в принципе, русскую песню на немецком спеть тоже будет хорошо.
4: Дарья Анатольевна написала нам, на самом деле, что она пою шансон.
6: Шансон. Шансон, шансон, да. Понимаешь, это такое слово, можно что хочешь под это пузырить. Да.
5: Ну, шансон — это же по-французской песне, конечно.
6: Вот, да. С чего начиналось-то все.
4: Итак, так, полутемное помещение, там Дарья Анатольевна, да. Стекло вокруг, и вот идет от нее из Питера, из Ленинграда.
6: Такой посыл.
5: Да, из Ленинграда. Угу. Поехали. В городском притоне Сан-Франциско, где бушует грозный океан, там день и ночь танцуют шантанетки, утками открытый ресторан.
6: А по-немецки-то вот где по-немецки?
5: Да блин!
6: Да блин!
5: Ну что ж вы меня отвлекли? Хорошо, по-немецки. Was wollen wir trinken?
6: Вот.
5: Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Fürst.
6: Это намного лучше.
5: Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Fürst. Und nicht genug bis alles sein. Wir trinken zusammen. Sieben Tage lang. Wir trinken zusammen. Nicht allein. Und ich bin nur für alle sein. Wir trinken zusammen, sieben Tage lang. Wir trinken zusammen, nicht allein.
6: Слушай, я услышал несколько. Да. И Зибен был, который я знаю, и Цузамен. То есть...
5: Зибен, Цузамен, семь.
4: Вторая версия практически как перевод первый, да, я понимаю.
5: Да. Ну там, да, повторяется все. Так что, что,
6: большое спасибо. Большое спасибо. Когда у вас следующая выставка, когда и какая?
4: Где мы вас можем застать еще?
6: Вот на будни, на будни.
5: По будням, у меня зоологический музей по будням.
6: Прелестно.
5: То есть зоомузеум, via зоомузеум, in Arbeitstag. Я вас, в общем, жду звонка и так далее. Звоните.
6: Это прелестно.
4: Очень симпатично нам.
6: Да, Дарья Анатольевна, мы прощаемся, прощаемся с большим удовольствием.
4: Удовольствием. Вы
5: и я с вами, друзья мои. Спасибо, Андрей.
4: Да.
5: Спасибо, Кирилл.
4: Да. Спасибо.
6: Чао,
4: Дарья
6: Анатольевна.
4: Из Ленинграда.
5: Чао, какао. Да.
6: Как говорят немцы, да.
4: До встречи в зоологическом музее.
5: Люблю вас. Ваше радио.
4: Взаимно. Все, оставайтесь с нами. Пока.
5: Спасибо.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: commitments. The revolution will be a teacup in a storm, or a bottle in a message, or a door to a key.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
2: В Москве ровно 19 часов 19 минут. Because the revolution will be televised.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то раз за чашкой чая Антон Павловича Чехова спросили:
4: «А правда ли, что в человеке все должно быть прекрасно? Как там у вас и лицо, и одежда, и душа, и...»
5: «За едой, только о еде»,
3: — сухо отрезал великий писатель. Знаете ли вы, что чеховскую чайку долго не могли поставить на сцене МХАТа, пока, наконец, уже поцарапав крыло, не догадались поставить в гараже?

0: Всем известно, что великий французский мыслитель Сен-Симон просил с вечера своего лакея будить его по утрам фразой, ставшей с тех пор крылатой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Однако мало кто знает, что ответом лакею по утру бывала обычно грязная площадная брань да башмак в голову.
1: Не жизнь замечательных людей, а малина.
0: Знаете ли вы, что первый вариант сказки Шарля Перро «Красная шапочка» заканчивался тем, что добрый и умный серый волк съедал зловредную девчонку? И только личное вмешательство самого кардинала Ришелье, усмотревшего в шапочке недвусмысленный намек на свой сановный головной убор, вынудила автора подсластить злую политическую сатиру банальной.

0: хэппи-эндом. Авантюристка французского двора, мадам де Помпадур, в быту, однако, была добропорядочной матроной, матерью 10 детей и большой скромницей. Конечно, она могла утопить в нужнике договор с Испанией или уморить стряхнином весь двор, однако никогда не опустилась бы до того, чтобы обвинять в этом домашних. Известно, что Сальери так сильно мучился, не зная, что подарить Моцарту на день рождения, что отравил его накануне. Как-то раз на банкете в честь удачной премьеры Тоски к Пуччини подошел Беллини, чтобы пропустить со своим другом и извечным соперником стаканчик мартини на брудершафт. Раздался звон бокалов.
1: «Ля?»
0: — улыбнулся Беллини.
1: «Си!»
0: — согласился Пуччини. «Си!»

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
3: Алло? Алло? Да? Здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
2: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельше, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Харламова, деятелей искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипедук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чепедук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Что такое Чиплидук? Как вы знаете, несколько лет назад, в честь 15-летия радио Чиплидук, одна из звезд созвездия Малой Медведицы была названа именно так – Чиплидук.
1: Координаты и сертификат имеются.
0: И ведь это логично. Радио Чиплидук когда-то впервые вышло в эфир именно в день космонавтики – 12 апреля 2007 года. Но это не все, что связывает нас с космосом.
1: Знаете ли вы, что Чиплидук – это название еще одного небесного объекта, правда, чуть меньшего размера? Их вообще-то четверо – самых ярких, искрометных и блистательных представителей славного отряда метеоритов и болидов, оставивших заметный след на небосклоне и в истории. Но начнем по порядку.
0: В один прекрасный день, 65 миллионов лет назад, старожилы поговаривают, что это был

0: четверг. На землю в районе полуострова Юкатан, в нынешней Мексике, упал огромный, нет, гигантский метеорит, болид диаметром около 10 километров. Имя этого космического пришельца – Чиксулуп. Именно Чиксулуп положил конец эпохе беспредельного господства динозавров. Своим взрывом он поднял в Поднебесье такую глобальную пыль, что наступившая вечная зима не оставила ни травоядным, ни плотоядным гигантам никаких шансов.
1: Кратер от прилета и взрыва метеорита Чиксулуп диаметром 180 километров и глубиной до 900 метров и поныне красуются на аэрографических картах Мексики и прибрежных вод Юкатана. Сами потом полюбуйтесь.
0: Кстати, по форме он чем-то напоминает эмблему радио Чиплидук. Далее. В июне 1908 года, 17 числа, и это точно была среда, в районе под Каменной Тунгуски в Восточной Сибири то ли упал, то ли взорвался в небе так называемый Тунгусский метеорит.
1: Это название закрепилось за ним ввиду простоты географической привязки.
0: Однако мало кто помнит, что бытовало и другое его наименование, поскольку некоторое время его кое-где называли по имени братьев Ивенков Чучанчи и Чикарена Шанягир.
1: Чум, братьев Шанягир, стоял в этой малодоступной и необжитой местности ближе всего к эпицентру взрыва, буквально в каких-то 30 километрах на юго-восток. И их описание взрыва одно время было самым достоверным и впечатляющим.
0: Чучанчи и Чикарен были так популярны в своих краях, куда позже наведывались исследователи, что когда неразлучные братья появлялись вместе, их называли, в шутку для простоты, одним общим именем, образованным из их имен. Чучанчи плюс Чикарен равняется Чучанчек.
1: Так прозвали в тех местах и пролетевший болид Чучанчек.
0: Так что, строго говоря, Тунгусский метеорит – это метеорит братьев Шанягир. Чучанчи и Чикарена. Чучанчек. Ну, Чучанчек-то попервее будет.
1: Третьим космическим гостем, наломавшим дров в России уже в наше время, был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Красавец-метеороид диаметром 18 метров и массой в 11 тысяч тонн пронесся средь бела дня над головами тысяч ошарашенных мирных граждан и, распавшись на фрагменты, усеял местность. А самый внушительный из них приземлился точно в замерзшее озеро Чебаркуль, оставив во льду огромную полынью и след не только в небе, но и в цифровой памяти сотен видеорегистраторов и смартфонов.
0: Не говоря уже о тысячах разбитых стекол, разрушенных стенах и потолках и всеобщем шоке мирных граждан и переполохе военных.
1: Ударная волна дважды обогнула землю,
0: а нанесенный ущерб составил до 1 миллиарда рублей. В общем, Чебаркуль тоже наделал шороху.
1: И, наконец, четвертым необычным небесным пришельцем из глубин Вселенной стал скромный по размерам по сравнению с предыдущими, но яркий метеорит локального значения юго-западного округа столицы. Маленький, но удаленький.
0: Хотя не такой уж и маленький. Он упал на опушке Битцевского лесопарка 12 апреля 2007 года и назывался номер 2007-171-NEQ. В общем,
1: скучным номером по реестру метеоритов и болидов Астрономической ассоциации Российской академии наук.
0: А также в книгах учета правонарушений и происшествий районов Зюзина, Конькова и Яснина.
1: Метеорит, упав на поверхность, на три четверти заглубился в грунт, выпитив наружу лишь свою округлую тыльную часть. Любознательные следопыты могут и сегодня наблюдать его примерно в паре сотен шагов от круга на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Миклуха-Маклая.
0: Возле места падения этого небесного гостя неоднократно собирались авторы и слушатели радио «Чипльдук» на различные культурно-массовые мероприятия, флешмобы и тусовки.
1: То на велопробег, то для посадки саженца чипльдуба в Битцевском лесу.
0: А то и на собачий час с групповым выглом своих четвероногих питомцев.
1: Вот и решили чипльдукеры на общей сходке назвать этот безымянный бугор, а для посвященных выпирающий из земных недр метеорит, чипльдуком в честь нашего радио. Не пропадать же добру.
0: Тем более, что и наш родийный, точнее, родимый чипльдук пронесся на небосклоне интернета столь же ярко и прибыл в точно заданные координаты так же неожиданно и стремительно, как болид.
1: Ай да болид!
0: Ай болид! Ай да сукин сын!
1: Так что имена этой великолепной четверки метеоритов по праву вписаны во всемирную историю астрономии, астрофизики, геологии, минералогии, географии.
0: Запомним их, друзья. Мексиканский Чиксулуп, тунгусский Чучанчек, челябинский Чебаркуль и наш всероссийский и всемирный Чипльдук.
1: И это при том, что мы не упомянули сегодня такие метеориты, ничем особо, впрочем, кроме своего веса, непримечательные, как 128-килограммовый кемеровский Чебанкол, 8-килограммовый индийский Чаинпур и 2-пудовый американский Честервиль, которых легкий на подъем российский Чипльдук, конечно же, легко обошел на вираже
0: и наверняка точно оставил более яркий след и взорвал эфирное пространство. Чиксулуп, Чучанчек, Чебаркуль,
1: Чебанкол, Чаинкур, Честервиль
0: и Чипльдук.
1: Нужно подчеркнуть. Радио Чипльдук. Из солнечной системы в солнечное сплетение.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброе мудрое в кефире Фолозди. В соответствии с банными Камлупс, Сармасия занимает травое тесто в Риме по ремени рапомоя в Брижнем, парафмудет жрактани в соответствии с песях, в социальных песях в семец. У нас, опа, шумит по масчатам лимонятников хупить мелых три мезячих сяча. Сдумаляем бы, колька изразилю бы чей сорулять немного фыже, хумить мелых земи зячих сяча. Русляйтесь с мами и рамис пыл кемарляй гимистер 5 и сам Горофа.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

0: Чіпельдук. Старе, добре інтернет-радіо.
1: Jam. No.

На часах моих 7 часов утра, на часах твоих 7 часов вчера. Что ж ты опоздал и на этот раз? Ну а я ждала, не смыкая глаз. Больше не хочу быть ночной женой. Я и так плачу дорогой ценой. Я плачу тоской горькою в ночи. Больше быть такой не хочу, учти. На лице твоем ложь, как липкий пух, на лице моем холод зимних вьюг, а в глазах твоих отблеск поздних игр, а в глазах моих затаился тигр. Уезжай скорей ты из здешних мест, на тебе пора, видно, ставить крест. На моих часах еще миг любви, на твоих часах ничего. Увы, больше не хочу быть ночной женой. Я и так плачу дорогой ценой, я плачу тоской горькою в ночи. Больше быть такой не хочу, учти.

0: Передаем вчерашние сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует окончанию вчерашнего времени и началу завтрашнего.
1: На часах моих, на часах твоих, на моих часах, на твоих часах. 7 часов утра, 7, увы, вчера.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

радио Чипальдон.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: разговорчики.
1: Хоть одним глазком взгляну на Париж.
2: Мечтал.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашенский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнявчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

people say a prayer upon their sins.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. Не прошло и 3 лет после экранизации «Ледяной схватки» Роберта Мертона с Нилом Броуди в главной роли, а Sony Pictures уже планирует новый ремейк кинохита, принесшего в ее бокс-офис $120 миллионов. А ведь предыдущая версия уже была своего рода ремейком ретро-блокбастера 70-х «Порога решимости» одного из магикан американского альтернативного андеграунда эпохи Никсона Ральфа Перота, автора «Бессмертных Тоби», «Тоби устал» и «Железной лилии» со слепительной Мэри Строуфорд. Чего стоит лишь приглашение Доджа Симпла из «Оттянись, девочка» ради съемок у Пена Ходерстрема, отменившего контракт с AMC Independent, где он должен был сниматься в роли летучего Джерка с Минервой Шуз и Габриэлем Макар, которые, похоже, используют каждую возможность уединиться на съемочной площадке, где уже 5-й месяц разгорается их лавстори, начавшаяся еще на съемках великолепных Разерфордов у Майка Хермана. Ну, как говорится, совет да любовь. Или точнее, advice да free sex. Лишь бы старина Дуайт Хаббл не заревновал. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся!

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Так, звоним в Израиль, Лёша и Ксюша. Звоните нам, мы в Израиле ждем. Так, так, подожди, а номера нету.
1: Молодцы, хорошо. А тогда мы к ним... А мы к ним обратимся напрямую.
0: Давай наугад позвоним, какой-нибудь израильский номер наберем и спросим.
1: Где Леша, Леша, где Ксюша? Ксюша? Ни того, ни того
0: нет. Ксюша, попросите, пожалуйста, прислать нам
1: номер. Леша и Ксюша, вы нам прислали информацию о том, кто из вас кто.
0: Нет, главное, я уже трубку снял, уже все набираю.
1: Но мы не знаем, какие числа. Мы, чтобы с вами поговорить, должны набрать определенные...
0: Хоть пару цифр, да. Хоть намекните. Мы дальше догадаемся.
1: Отличный звонок, мне кажется. Все, надо сворачивать.
0: Ну, прекрасно. Леша, Ксюша, да. Вот и поздоровались, вот и попрощались.
1: Слушайте себя в эфире.
0: Но мы вас Чапыльдук. Любим. Это по-чапыльдукски. Это круто. Молодцы. Спасибо. Оставайтесь с нами.

Новое эффективное универсальное средство нейропедросубфедрин. Испытания препарата проводились ведущими медиками на большом количестве высококачественных силиконовых муляжей человека. Противопоказаний к применению не выявлено. Всемирная ассоциация врачей рекомендует препарат к всеобщему применению. Нейропедросубфедрин. Уже в продаже.

Чип-льдук. А смысл?

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио Чапельдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Мы сейчас дозваниваемся, ну, в Бангкок или в Ханой, или в Джакарту. Вот мы человеку месяца четыре пытаемся дозвониться. Пустое. Илье. Вдруг он ответит.
3: Даже гудков нету.
2: Алло. Илья. Извините, Илья, извините, мы вас, наверное, разбудили. Это радио Чипыльдук. Мы полгода пытаемся в удобное время дозвониться, но мы никак не можем, так сказать, либо неудобно звонить слишком поздно, либо слишком рано, либо у нас нерабочий день. Ну, вы нас очень заинтриговали вот своей географией. Бангкок, Джакарта, Ханой, где вы сейчас? Где мы вас разбудили?
4: Ну, это просто один часовой пояс. Я так специально написал, чтобы вам интересно было.
2: А на самом деле выяснится, что это Салехард?
4: На самом деле это Монголия. Ну, в смысле, около Монголии. Около Монголии. Республика Тува, может быть.
2: А, Тува. Понятно.
3: Так вы можете тогда это, как ваше местное...
2: Горловое пение?
4: Да.
2: Давайте, это по нашим заявкам будет тогда. Мы это редко.
3: А вы... Подожди, он уже начал.
4: Чего?
3: Хорошо.
2: Нет, у меня был вопрос, потому что эта рубрика у нас есть еще. Проснись и пой. Мы вас сейчас уже разбудили, честно скажите.
4: Нет, я еще не ложил.
2: Ну, жалко. Там была бы рубрика «Проснись и пой». То есть, вот человек, представьте, дозвонились. Подняли, говорит, пойте, и он горловым вот этим.
3: А есть этот, как его, варган-то у вас? Нет там где-то под рукой? Нет варгана?
4: Варгана нету, есть джембе. Есть джембе, есть дарбука.
3: Давайте джембе.
2: Под рукой, давайте, что же,
4: конечно. Прям в руках, нужно сказать.
2: Ну вообще кто же отказывается на таком...
3: Что это такое?
4: Ну, пожалуйста, ради вас, для вас, вместе. Для Чипыльдука всегда.
3: А можно на джембе и еще чуть-чуть там...
2: Подпевать при этом горловым пением.
3: Чуть-чуть. Может быть, знаете, какая-то песня родится. Вот так бывает, импровизационная, родится какой-то...
4: Ну, вы, скорее всего, уже слышали про многозадачность.
3: Многозадачность? Хорошее слово.
4: Многозадачность. Ну, это когда много дел делаешь одновременно, когда едешь на машине и разговариваешь на телефоне.
3: Да.
4: Ну, такое вот. Угу. Но вот здесь то же самое. Я как бы это дело...

0: А что?
1: Хорошо.
0: Круто! А это вы вот как? У вас, ну, не хочу сказать там образование, но это вы часто практикуете такие вот перестуки?
2: Ну, периодически. Буквально вот, ну, почти каждый день.
0: Ну, это просто прет?
2: Просто у меня такое...
0: Прет или
2: да,
0: что?
2: Да, прет. Прет, да, мне нравится. У меня как бы, ну, барабанная школа, если интересно. Перкодрама называется.
0: Да вы что?
2: Перкодрама.
0: Своя школа.
2: Ну, ну да.
0: Крутотиво. А вы выступаете где-то там?
2: Ну, конечно, да. Сегодня выступали буквально вот несколько часов назад в нашем городском.
1: Скажите, а вы с группой Хунхурту пересекаетесь? Знакомы?
2: Ну, знакомы и как бы, ну, не особо пересекаемся, потому что они обычно где-то там ездят везде.
1: Да.
2: А я как-то особо не езжу нигде.
0: А у вас ансамбль в каком составе выступает?
2: Ну, мы вдвоем, в основном так, как бы. Этнические барабанщики.
0: Ага. А вокал присутствует или это инструментальное у вас?
2: Ну, а... вокал в другой как бы группе есть, в которой я играю. И там, и вокал. Но там нет барабанов таких.
0: А на чем вы там играете? Уже,
2: ну, там на нормальных, на драм-стете, который.
0: Ну, на установке, что ли, или нет?
2: Да, на установке.
0: Ага. А можно там еще поиграть, а мы послушаем, и слушатели тоже.
2: Да, конечно, без проблем. Я очень даже
1: можете расширить палитру.
2: Ну вот теперь тогда будет вам арабский барабан звучать. Давайте. Для вас. Для
1: арабский барабан, для радио Чебельдук.
2: Арабский барабан. Из Тувы, да.
1: Вот Ильи.

0: Очень хорошо, да. Как глубоко в человеке заложено все-таки чувство ритма, да? Берет сразу схват.
1: Да, конечно. Я вообще считаю, что ритмы, они как бы везде, и все, вибрации. И вот, знаете, такая даже история вот вам из практики, вот что касается ритмов. Однажды мы с моим учителем, с Кириллом, да, он тоже барабанщик, играли в одном ангаре, и мы долго там играли, и так упорно играли, и, в общем, на следующий день у одного человека начали камни из почек выходить.
0: Ничего себе.
1: То есть у каждого органа есть своя, ну, частота колебаний, амплитуда, резонансная. И вот, это как бы массаж. Есть даже, терапия такая, ритмотерапия даже называется. То есть сидят люди, играют и лечатся.
2: Интересно, вот. Дело в том, что, на мой взгляд, вот чувство ритма, оно практически, его невозможно воспитать. Ну, то есть, как бы, если его нет, его очень сложно приобрести.
1: Я позволю себе с вами не согласиться.
2: Вот это интересно. Давайте, это будет здорово, если вы не согласитесь.
1: Но я уже не согласился. Так. У каждого оно есть. У каждого есть, во-первых, сердце. Сердцебиение – это природный ритм, который с самого рождения, в протяжении всей жизни в нас присутствует. Uh-huh. Вот ритм сердца. Потом дыхание. Вот. В каждом человеке, каждый человек вдыхает, выдыхает воздух, забирает немножко воздуха и отдает его окружающим. Это тоже ритмически происходит. Потом, вот, допустим, ходьба, шаги, да?
2: Из Тувы. Вот так нам, такой у нас сегодня звонок интересный.
0: Да.
2: Диалектического характера.
0: Я заслушался просто.
2: Мне
1: нравится ваше радио, потому что и музыка у вас, подборки просто великолепны.
2: Спасибо большое.
0: Стараемся.
2: Спасибо, да.
0: Вот. Ну что,
2: ну
0: тогда...
2: что, успеха вашему спасибо. Коллективу.
1: Спасибо большое.
0: Ладно.
1: Очень приятно было вас услышать вживую, а не по радио.
0: Вот, нам тоже было.
1: Это прям вот как прикоснуться к кумирам.
2: Ну, пока.
0: Мы зарделись, как девицы красные здесь, знаете, прям в студии. Вот. Но спасибо, Илья.
1: Пожалуйста.
2: Счастливо.
0: Искренне и простосердечно. Спокойной ночи. Пока.
1: Спокойной ночи.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Добрый день. В эфире новости на радио Чапельдук. У микрофона Вадим Мелехов
1: и Ермолай Пехтюрин. Хроническая хроника.
0: В Госдуму поступило письмо от группы граждан, недовольных острой нехваткой праздничных и нерабочих дней в течение календарного года.
1: В письме также говорится, что в российском календаре практически не осталось свободных дней, в которые не отмечались бы траурные годовщины каких-либо памятных событий.
0: Возгорание, затопление, обрушение.
1: Подтопление, заявление. Нарушение, покушение, крушение.
0: Вторжение, заражение, извержение.
1: Землетрясение, взрыв, разлив, захват, подрыв.
0: Дефолт, утечка, пропала гречка, безвременная кончина, неустановленная причина.
1: И другие.
0: Так жить нельзя, говорится в послании.
1: Из-за этого стало практически невозможно в эти дни погулять, зажечь и оттянуться по полной.
0: Искупаться в фонтане, послушать веселую музыку рядом с больницей или кладбищем.
1: На худой конец просто поржать над хорошей доброй шуткой про жмуриков с тревогой отмечается в письме.
0: В связи с этим предлагается обнулить российский календарь и расчистить календарную сетку с 1 января будущего года, освободив ее для новых праздников.
1: Хватит жить прошлым. Довольно некрофилии и чернухи. Давайте сделаем ресет и продолжим радостно жить дальше.
0: С оптимизмом глядя в будущее и заполняя чистый календарь новыми, свежими, интересными событиями по мере их поступления, говорится в письме.
1: Все траурные даты предполагается объединить и отмечать отныне в один и тот же день. Раз в 4 года, 29 февраля.
0: Этот день предложено сделать не выходным, рекомендовав гражданам в этот день не выходить из дома в избежание эксцессов, отключив бытовые приборы и оставаясь в постели.
1: Госдума обещала погосдумать об этом предложении.
0: Это был обзор новостей, хроническая хроника на радио Чапельдук. У микрофона в студии были
1: Ермолай Пехтюрин
0: и Вадим Мелехов. Увидимся.
1: И услышимся.

Dance floor. Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

0: I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a dingle dairy if I only had a brain.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: of mom. Yeah. Bid me back cool up.
1: Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио Чипль-Дук. Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Наш век сугубо неэгоистический. Всегда найдутся люди, готовые подумать за нас. Кристофер Морли.

0: это радио Чибальдук. Здравствуйте.
1: Меня Максим зовут. Я сейчас в метро еду.
0: Максим.
1: На работу. И слушаю вашу классную музыку.
0: Спасибо.
1: По интернету. На ноутбуке.
0: На ноутбуке
1: слушаю. Классно, только вот не могу понять, почему не могу настроить.
0: Максим, если я вас правильно понял, вы... Максим, послушайте меня. Максимушка, голубчик, послушайте. Максим, какую станцию вы проезжаете?
1: Спасибо большое.
0: И вам спасибо.
1: Хорошо, спасибо большое. До свидания.
0: До свидания. Дорогие друзья, как вы уже поняли, наш постоянный слушатель Максим слушает нас на ноутбуке в режиме онлайн через его Wi-Fi, находясь в метро. Судя по всему, вот по шуму он проезжал станцию метро Красносельская, где у нас действительно иногда бывают сбои с сервером. Поэтому сейчас мы проведем тестовую настройку звучания для Максима и всех наших юзеров. Оставайтесь с нами.
2: Стерео-саунд-чек на радио Чибальдук. У микрофона Дэн Макеев и Кэт Еремина.
3: В зависимости от размера комнаты, расстояние между звуковыми колонками должно быть 2-3 метра, а между слушателем и каждой из них 3-4 метра. Причем слушатель должен располагаться по возможности на одинаковом расстоянии от каждого из громкоговорителей. Разумеется, что колонка, установленная слева от слушателя, должна быть подключена к левому каналу усилителя, а установленная справа – к правому. В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
4: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
3: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
4: Я нахожусь с левой стороны.
3: А я нахожусь с правой стороны.
4: С левой стороны.
3: С правой стороны.
4: С левой.
3: Правой.
4: С левой.
3: Правой. С правой.
4: Если вы слышите меня с правой стороны,
3: а меня с левой,
4: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Если каналы сбалансированы правильно, то звучание вы услышите точно посредине между громкоговорителями. Если звуковое изображение будет сдвинуто несколько влево или вправо, установите его в середине, регулируя ручкой баланса.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

0: все, Чип и Дук. Пока не догонят.
1: Why it's spring.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.